Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 17 раздел, с 1 по 13 верш. Промовивши гэта, Иисус узвёў вочы свои до неба и сказал: «Ойча, пришел час, прослав сына твоего, каб и сын твой прославил тебе. Бо ты дал ему уладу над усякой плотью, каб усяму, что ты дал ему, дал ён житё вечное. А житё вечное у тым, каб знали тебе, одиного истинного Бога и того, кого ты послал, Иисуса Христа. Я прославил тебе на земле, завершил справу, якую ты дал мне зрабить. И теперь прослав мене ты, Ойча, у тебе самого, той славою, якую я имел у тебе раней, чем стал існаваць свет. Я открыл имя твое людям, яких ты дал мне от свету. Яны были твое, и ты дал их мне, и яны заховали слово твое. Теперь зразумели яны, что все, что ты дал мне, гэта от тебе, бо словы, якія ты дал мне, я дал им. И яны приняли и сапраўды зразумели, что я от тебе вышел, и уверовали, что ты послал мяне. Я за их молю, не за весь свет молю, але за тых, кого ты дал мне, бо яны твое. И все мое – твое, и твое – мое, и я прославился у их. И я уже не у свете, а яны у свете. Я ж до тебе иду, Ойча святы, захавай их у имя твое, тых, кого ты дал мне, каб яны были одно, як и мы. Коли я был с ими у свете, я заховывал их у имя твое, тых, кого ты дал мне, я сберег, и никто з их не загинул, только сын погибели, каб сбылося писанне. Теперь же я до тебе иду и говорю это у свете, каб яны мели у сабе радость мою полную».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах. Кніга пад такой назвай прэзентавана на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Выйшла кніга ў выдавецтве «Сведкі», а яе аўтарка Сабіна Брыло. Як напісана ў прадмове, цытата, «У гэтай кнізе падрабязна, месцамі літаральна па днях, распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі. Месца дзеянняў – Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 2025. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністратыўна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах. На прэзентацыі кнігі выступіў і сам Віктар Бабарыка.
2: У данны момант я адчуваю сябе нейкім чынам не на сваім месцы, бо я ніколі не даваў столь шмат аўтографаў, як зараз. І мала таго, я іх раздаю не як аўтар. І таму, можа, і не маю права на то, каб гэта рабіць. Таму маё, я бы сказаў, пачуццё сёння нейкі самазванец.
1: Синдром самозванца.
2: Так, вось, нейкі узяў на сябе адказнасць за тое, што буду раздаваць аўтограф на кнігах, і да якіх я не маю ніякога дачынення. Акрамя таго, што там напісана, што гэта справа Віктара Бабарыка. Вось, не я ее пачынаў, не я ее не рабіў, і, собственно, значыць, не я не пісаў пра гэту справу.
1: Але справа была супраць вас, вы як бы герой кнігі, калі гэта так можна назваць. Як бы вы нашым слухачам сказалі, чаму варта прачытаць гэтую кнігу?
2: А калі сур'ёзна, то, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі цікавая кніга, таму што яна напісана з пункту гледжання чалавека, які не быў часткай працэса, актыўнага працэса таго, што адбывалася ў 20-25 годзе, таму што гэта кніга пра гэты перыяд. І таму яна вельмі каштоўная гэтым, я б сказаў, неяк пунктам гледжання аб'ектыўным, без прыўнясення ў гэту кнігу нейкага асабістага погляда на падзеі. Гэта проста хроніка. І таму, хто хацеў бы паглядзець на тое, што адбывалася у 20-м годзе і пасля гэтага, гэта будзе вельмі, вельмі каштоўная кніга.
3: Наталья Мацкевич, адвокатка Віктара Бабарыка.
1: Вы страцілі ліцэнзію за гэтай справы.
3: Ну, і в том числе і за гэтай. Ну, это стоило того.
1: Чаму варта прачытаць кніжку?
3: Таму што важна помніць пра эту атмасферу, для таго, щоб разабрацца, што произошло, если мимо вас это прошло, а может быть, вы і смотрели на это, но посмотреть именно таким многосторонним взглядом. На самом деле, это политический детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
1: Политический детектив,
3: и судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
1: На вокладцы книжки по-русски есть из речи в судебных прениях адвоката Натальи Мацкевич. И вы кажете, это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело.
4: Это дело о том, как успешный руководитель успешного банка Виктор Бабарико пошел участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года. А як вы думаете, справа уводит в истории, как политическая справа, например?
3: Безусловно, она уже в истории. Единственное, что вот для чего эти все книги, да, понятно, что она задокументирована, ну, таким сухим языком, там, где надо, да, там, где работают документаторы. Но очень важно для истории оставлять и вот такие произведения, которые могут просто люди читать. Которая вот меня сегодня спрашивала, а может ли она стать доказательством для следующих процессов? Ну, книга вряд ли, потому что доказательства по-другому собираются. Но память, она не менее важна, историческая память, да, память нации, политическая память, да, политических процессов, она не менее важна, чем последующий процесс привлечения ответственности там виновных в нарушениях прав человека. Потому что общество становится здоровым только тогда, когда оно рефлексирует то, что с ним произошло, помнит, что с ним произошло, и передает этот опыт, ну, следующим поколениям. Как нельзя сделать. Хочу додать, что эта книга очень честная, да, и если кто-то будет в ней искать поводы, чтобы нас в чем-то упрекнуть, в конъюнктурности, пусть не ищут, да. Здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши, как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Татьяна Недбай, выдавецтво «Свідки».
4: Была презентована книга про Виктора Бабарику, про его справу, и вы ее модерировали эту беседу. И давайте расповедем, чьи портреты стояли на пустых креслах.
5: Был портрет Дмитра Колоса, выдавца и перекладчика, который находится с лютого этого года у неволи, и его обвинувают у супрацы або керавництве экстремистским формованием, якими экстремистскими формованиями, нагадаю, были признаны незалежные белорусские выдавецтвы. Выдуманная коалиция, выдуманная службами белорусскими коалиция незалежных выдавецтвов. Вот же головное, как выглядает злочинство Дмитра Колоса у тем, что он выдавал белорусские книги. И его мы сегодня, я думаю, что коли бы не эта история с ним, то он сегодня мог бы для нас долучиться и быть с нами. Тому для нас было важно хотя бы таким символичным чином его иметь разом с нами, ну и нагадать про его всем широкой публице.
4: А еще я зауважила, было кресло, присвеченное рукописам.
5: Ну, это конфискованные рукописи, так, это уже у нас такий ход крыху, бо пеновская традиция, она заключается в том, что на пустых креслах презентуются люди, особы, а мы тут с уваги на то, что для белорусской культуры отбывается вельми драматичная ситуация с рукописами, которые знищаются, забираются у людей, то бок мы ведаем про забороненные книги, але есть шмат рукописов, которые конфисковывались у турмах, якія нават яшчэ не паспелі стаць кнігамі. І гэта вельмі складана зафіксаваць, таму што, ну, фактычна кніга не выйшла. І мы такім чынам хочам таксама звярнуць увагу на гэтыя драматычныя падзеі ў нашай беларускай сучаснасці, калі мы як культура, як супольнасць недаатрымоўваем вялікую колькасць культурнага прадукта праз гэтыя рэпрэсіі.
4: Вертаючыся да прэзентацыі кнігі «Справы Віктара Бабарыкі», чаму варта, на ваш погляд, чалавеку простаму прачытаць гэтую книгу. Это хроника материалов, выступления у адвокатов, хроника справы Виктора Бабарыки.
5: Я бы сказала, что это хроника несправедливости. И, может быть, это ничего нового. То есть мы не откроем для себя нового факта у тем, что отбывается несправедливость. Мы про это, как правило, ведаем. Але мы побачим аргументы, доказы того, чему справа Виктора Бабарыки была сфальсифицирована и чему она была несправедливая, именно эта криминальная справа. А кроме того, мне кажется, это вельми цікаво момент, калі мы можам увайсці двойчы ў адну руку, а разгарнуць сёлета ў 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна. Да, я бы хацела дадаць, што кніга зараз выйшла на рускай мове, але літаральна перад самай прэзентацыяй так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад кнігі ўжо на беларускую мову. Гэта азначае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо ў верасні.
1: Кніга «Справа Віктора Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» – гэта дакументальная хроніка палітычнага пераследу Віктора Бабарыка на фоне разбурэння ў Беларусі свабоды слова і сходаў «Права на абарону» і «Справядлівы суд». Перад чытачом разгортваецца не толькі асабістая драма чалавека, але і гісторыя краіны, дзе крымінальны пераслед стаў інструментам утрымання ўлады. Заснаваная на адкрытых крыніцах і ўнікальных дакументах, кніга становіцца дакладным і страшным пасведчаннем эпохі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Минимум 170 белорусских политвязнев, у особливо уразивом становище, бухгалтерку Скалинковича осудили за содействие экстремизму. У Белостоку и Варшаве представлять книгу Феликса Акермана «История Гародни 1919-1991». У студии с новинами Анна Шайковская. Репрессии в Беларуси. Минимум 170 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зневоления. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Тягом минулого травня протягивались трансграничные репрессии в выгляде отвольного криминального переследу, унесения у перелики экстремистов, примушивания до неголосного сотрудничества, сочинение и тиску про родных и близких, которые остались в Беларуси. Правооборонцы по-ранейшему регулярно фиксируют и документуют факты уживания катования и забороненных видов обходжения в ходе расследования политических справ, а так само в процессе отбытия покарания по их. Регулярно пополняются списки экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9 792 особи сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом і мінімум 8477 особи були осуджені, у тим ліку завочно. Дадзені показчики протягують рості кожен місяць, хоча правооборонці істотно обмежовані у можливостях отримання інформації об переслідах. Бухгалтерку Скалинковича осудили за содействие экстремизму. Татьяне Лауникович, 36 годов. У 2012 году она скончила Полесский державный университет по специальности финансы и кредиты. С 2013 года працевала бухгалтеркой на лечение заработков спочатку у доследном Рыбгасе Белое, а после на протягу 7 годов у компании «Ваш Продмаркет». А пошлым местом працы Татьяны значится центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Калинковицкого района, где она была бухгалтеркой у жанчыны неполногодовое дитя, пишет наша Нива. Гомельский областный суд вынес Татьяне присуд по поводу артикула содействия экстремистской деятельности. Верогодно, Лауникович призначили так званую хатнюю химию. Светлана Тихановская подяковала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удержная за поддержку белорусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самые теплые зычені народу Швеции, якая 6 червня святкувала национальный день. Про это пишет выдание «Позірк». Тихановская неодноразово наведывала Швецию, а пошний раз 11-12 травня. Лукашенко, віншуючи шведов с национальным днем, заявил про готовность обновить взаимоповажливый и равноправный диалог для прогресса и добробыту обеих держав и народов, а так само умацывание безопасности в регионе. Однако Швеция, как частка развязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У понеделок, 8 червня, в Белостоку в межах заключенных занятка «Умова на нова». Этого сезона отбудется презентация книги Феликса Акермана «История Гарутина». Рудні 1919-1991. Усяго на даследование для этой книги у автора сышло 8 годов, некалькі з яких ён провел у Гародні, як у самім городе, так и у архивах. И нават вывучил белорусскую мову специально для этого проекту. Калі книга вышла в 2021 годзе, збеглися две історичныя падзеі. Апошняя хваля пандемии COVID-19 и пересвет протестовцев после революции у конце лета 2020 года. Адразу после одной презентации книги у Гародня у Центре городского життя организатор сустречи Павел Мажейко и мастак, чья выстава проходила там, Олесь Пушкин, были арештованы. Центр городского життя давно не існує. Павел Мажейко провел 2 года за кратами. Олесь Пушкин помер у турме. Значная частка Кілька активних жихароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Презентація кнігі Фелікса Акермана «Гісторія гародні 1919-1991» у Беластоку адбудзецца завтра о 19 гадзіне ў Сусветскім доме, што па вуліцы Сянкевіча. Презентація ў Варшаве пройдзе 9 червеня ў Цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Ой, не падумала, хто радыё рацыя да рудакоў завітае, ну.
4: Старая дорога, брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в вёсцы, ну там было понад сетка коров. Коні так само там понад 50. Ну, бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, овечки годували. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да єсені і на Білисток.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну якое то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш? Приїжджаючи по дворах, замикаючи і все. Зважте, ті чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
5: На своїй землі.
3: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
5: Тільки годин, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
6: Прихожа у вас тут?
5: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагаються.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Браганских ракетов не хопить супрать российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция в Вильне. У студы с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Навод, коли США отдадут Украине все новые ракеты для системы Патриот, их все ровно не хопить супрать российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов для перехопу, каких Украине необходимые системы Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликту на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыму почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Поводле поведомления у мясцовых чатах и группах у социальных сетках, проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчавання. С 30 травня у Крыме назираются проблемы с палевом на фоне атака украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, якая излучает Крым с Россией у обыху от Крымского моста. С початку продаж бензину на полуострове был только обмежеванный, а лишь 4 червня его цалком припынили. Теперь палево выдается только по ранее выдаденных талёнах. Для детей политвязня собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонда солидарности Байсол. Сбор был обвещен 5 травня и промеркованы до Дня обороны детей и початку летних каникулов. Плянуется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Отзначается, что подтримка уже оказанная 73 детям со 166. ДТЗ Подгородня в смертном дорожно-транспортном здарэнні с уделом мотоцикла поведомляет Державная инспекция Гарадзенской области. На автодорозе М6 Менска-Гародня мяжа Польши кіроўца мотоциклу здійсніў сутыкнение с грузовым автомобилем с паўпрычэпам. У выніку кіроўца мотоцикла загинул на месте. Яго 18-годовая дачка, якая знаходилась у якости пассажирки, доставленная в больницу. По факте здарэння призначенная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная навуковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня в раскладе доклады доследчиков на 14-го призначенная экскурсия по виленских парках. Сярод больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикерэня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейка. У музычной частцы выступ КП Элі Котра. Поўная праграма будзе неўзабаве апублікаваная на ресурсах беларускага музею імя Івана Луцкевіча, які арганізуе канферэнцыю. Па словах арганізатараў, падзея абсалютна адкрытая для публікі. Уваход вольны. Адрэса музею — Віленская вуліца, 20. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, у понеделок, 8 червеня, на беларуска-польским помежжи, воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гарадзеншчыне у день короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

что у датским сгнило в королевстве, над у нас от межи до межи, под Танаем все в непотребстве, аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и удульно, у чергу всех, кто взять не поспел.

0: Po usiądniaśnych poetycznych rozdumach znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym wzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Tamu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechta u zielonej dobrowie i pieśni na słowy wiersza Sypluca sklonał listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już za uwagę i zapraszaju na spotkanie prosty dzień.
1: Natalia Arsieniewa.
2: А хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковца молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пущи пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До мене не земглой, не змутой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, Сребрым звоном жауронков лег зарунелый. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, Не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, Золотые рачие спелить мне песни. Восень знов не золой, не сведенным дождем, Не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучиня плете над межой, Сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшит мне, Не слепою метелицей застит мне в очи. На снегами, на синем небес полотне Распаляя я на серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой Моё сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше. Война в Украине. Российцы ударили по сховищу отпрацованного палева ЧАЭС. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Курсы мовы на нову у Белостоку завершают сезон с немецким гостем. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Служба безпеки Украины распочала криминальную справу по факту удару России по сховищу отпрацованного палива у районе Чернобыльской атомной электростанции. Инцидент квалификован как военное злочинство. По поводу известок украинского боку, минулой ночью узброенные силы РФ нанесли удар беспилотным летальным аппаратом «Герань-2». У вынику отримали пошкоджение будинки приему и перегрузки отпрацованного ядерного палива и администрационный корпус МАГАТЭ. Установлено, что удар не поуплывал на вытворчий процесс у сховища. Радиационный фон находится у норме, загинулые и пораненные отсутничают. Иранскую студентку, якую арештовали у Менску за коментары об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с Хатырой Хададади у изоляторы на Крестина. Як поведомлялася студентку-стоматолога из Ирана, затримали у Беларуси при умешании иранской амбасады за коментары об Иране у одним из телеграм-каналов. Ее спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончении термину не вызволили, а покинули чекать депортации. По информации про оборончого центру «Весна», про то, что Грузия отмовилась принимать Хатыры, как там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Вядомо, что покуль она находится в изоляторе часового утримания, да ее приезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Польща. Дитя без шлема на ровары, батьки заплатят штраф. Новое потребование распространяется на детей в возрасте до 16 годов, которые ездят на роварах, электросамокатах, сегвеях, электричных скейтбордах и моноциклах. Штраф в складе 100 злотых. Полиция нагадывает про внесенные изменения в закон об дорожном руху, которые по поводу правоохранников должны повысить безопасность юных удельников дорожного руху. Наместник начальника польской полиции, старший инспектор Роман Кузов, Кустер закликал дорослых раваристов так само показывать приклад и носить шлемы подчас езды. Белосток. 8 червня пройдут 8-е заключенные занятки 5-го сезона «Мова на нову Белостоку». Гостем станет немецкий историк и публицист, профессор, загадчик катедры публичной истории университета у Хагене Феликс Акерман, який будет выступать по-белоруску. По словам организаторов, нагодой сустреться стала презентация белорусского перекладу ягоной книги «История Гародни 1919-91. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». Аутор показывает, как возникала белорусская городня на скрыжевании польского, советского и белорусского национальных проектов. Сустреча почнется у понеделок о 19 године у соседском доме на улице Сенкевича, 82. Увоход вольный, донаты витаются. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гродинщине в день короткочасовый дождь и махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

вечное блуханье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Американских ракет не хопить супроть российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. С новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Навод коли излученные штаты Америки отдадут Украине усе новые ракеты для системы Патриот, их усе ровно не хопить супроть российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов, для перехопу яких Украине необходимая система Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликта на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыма почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Повод для поведомления в мясцовых чатах и группах у социальных сетках проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчевания. С 30 травня у Крыма назираются проблемы с палевом на фоне атак украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, якая излучает Крым с Россией в обход Крымского моста. С початку продаж бензину на полуострове был только обмежеванный, а лишь 4 червня его цалком припынили. Теперь палево выдается только по ранее выдаденных талёнах. Для детей политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонда солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникулов. Плянуется, что помер допомоги для кожного дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Означается, что подтримка уже оказанная 73 детям со 166. ДТЗ Подгородней об смяротным дорожно-транспортным здарэнні с уделом мотоцикла поведомляя Держаутоинспекция Гарадянской области. На аутодорозе М6 Менска-Гародня межа Польши кіроўца мотоцикла здійсняў сутыкнение с грузовым автомобилем с паўпрычэпом. У выніку ДТЗ кіроўца мотоцикла загинул на месяце. Яго 17-гадовая дачка, якая знаходзілася ў якасці пасажырки, доставленая в больницу. По факте здарэння прызначаная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная навуковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня у раскладе доклады доследчиков на 14-го призначена экскурсия по Вильнинских парках. Сирот больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикиреня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейко. У музычной частцы выступ капели «Котра». Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який ладить конференцию. По словам организаторов, подея абсолютно открытая для публики, увоход вольный. Адреса музея – улица Вилинская, 20. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежжи воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гарадинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.